0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карау – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня карау. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 сантиметр в год. Поэтому на формирование крупных веточек уходит десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов и были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете кораллы до сих пор являются главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл Росса состоит из карбоната кальция, то есть из извести с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл Акабар на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые. Но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля 1981 в театре «Линком» впервые показали «Юнону и Авось». Режиссер Марк Захаров поставил спектакль по рок-опере Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, который стал визитной карточкой театра. Но его могло и не быть. После успеха рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Захаров задумал сделать с Рыбниковым и Вознесенским постановку по слову о полку Игореве, но поэт предложил как тему свою поэму «Авось». Он написал ее, вдохновленной реальной историей любви русского графа Рязанова и девушки из Калифорнии Кончиты. В мире Юнону и Авось узнали благодаря поклоннику спектакля Пьеру Кардену. Французский модельер добился от властей СССР разрешения на выезд труппы на гастроли и оплатил их больше миллиона франков. Спектакли шли в маленьком парижском театре «Эспас Карден», куда модельер приглашал влиятельных друзей звезд, в том числе Ротшильдов, арабских шейхов и Мирей Матье. Успех в Париже открыл Юноне Авось путь для гастролей в других странах. Сегодня в Сан-Франциско есть памятник Кончите, а в Красноярске – графу Рязанову.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Перу обнаружили уникальную находку – образцы сублимированного картофеля, возраст которого около 500 лет. Две высушенные картофелины, известные как чуньо, были найдены на засушливом южном побережье страны внутри разбитого глиняного сосуда на полу древнего склада инков. Находка доказывает, что инки централизованно снабжали продовольствием отдаленные регионы империи, перевозя продукты на сотни километров от Анд до побережья Тихого океана. Обычный картофель состоит из воды примерно на 80% и быстро сгнивает в тепле. Чтобы решить проблему логистики, инки использовали технологию сублимации. Клубни попеременно оставляли на ночном морозе и дневном солнце высоко в горах, пока из них полностью не испарялась влага. Полученный легкий продукт мог храниться десятилетиями и без проблем перевозился караванами лам. Как отмечают археологи, сегодня, когда человечество выбрасывает миллиарды тонн еды, эта находка – напоминание о том, что эффективную продовольственную безопасность люди умели выстраивать еще 500 лет назад.
5: Здравствуйте! Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новости». Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытание. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбуса в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были два претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал. Сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству. Напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Компания BMW официально заявила, что не имеет отношения к автомобилям, которые сейчас собирают в Калининграде. Концерн предупредил покупателей о технических рисках. Речь о премиальных кроссоверах X5, X6 и X7. Их выпускают на заводе «Автотор» с начала прошлого года, и в 2025-м в России продали 145 таких машин. Их главная особенность – паспорте стоит свежий год выпуска, но внешность осталась старой, дорестайлинговой. Дело в том, что их собирают из машинокомплектов, которые остались на складах еще с 2022-го. При этом в базах Росстандарта на машины оформлены новые сертификаты, но в графе «Поставщик компонентов» само ведомство поставило прочерк. Цена таких авто от 20 миллионов рублей, в целом на несколько миллионов дешевле, чем машины, привезенные по параллельному импорту. Однако они полностью отключены от официальных серверов Германии. Их программное обеспечение изменено локально. Российские продавцы называют это плюсом, ведь такую машину невозможно заблокировать дистанционно.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля – день рождения Исаия Киевского собора. В эту дату его заложили в Петербурге в 1819 году. При этом Исаакий строили и раньше. Первый деревянный храм возвели при Петре I в честь его небесного покровителя Исаакия Далмацкого. Царь родился в день церковной памяти этого святого, 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. В 1717 году стены Исаакия заменили на каменные, но это не спасло храм от пожара, возникшего от удара молнии. Перестроить Исаакиевский собор пытались Екатерина II и Павел I, но Александр I в начале 19 века приказал сделать его главной церковью и украшением Петербурга. Храм строили почти 40 лет по проекту французского архитектора Агюста Монферана. Он использовал новаторские для того времени решения. Например, сделал купол полностью металлическим, чтобы облегчить конструкцию, а скульптуры полыми внутри. Так экономили материал и снижали вес. В Исаакиевском соборе установлен бюст Монферана из камней, использованных при строительстве собора. На западном фронтоне западного портика архитектор изображен с маленькой моделью храма в руках.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Физиологи все чаще называют мышечную массу маркером долголетия, ведь именно она управляет нашим метаболизмом. Но сегодня речь только об одном очень важном герое – камбаловидной мышце. Она находится на задней стороне голени, прямо под крупной икроножной мышцей и спускается ниже к самой пятке. Недавние исследования Университета Хьюстона показали, что эта скромная мышца способна творить чудеса, если активировать ее обычными упражнениями, сидя за столом. Суть проста. Вы сидите в кресле и ритмично поднимаете пятки, плотно прижимая носки к полу. Такая незаметная для коллег разминка вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови после еды. Камбаловидная мышца питается напрямую глюкозой из кровотока, а не внутренними запасами, поэтому она практически не устает. А когда вы встаете и идете, она превращается в мощный насос, который гоняет лимфу и помогает организму очищаться от токсинов. Конечно, одни подъемы пяток не заменят полноценных прогулок, но это интересный, обоснованный эксперимент. Попробуйте сделать 40-60 таких движений во время работы или после обеда. Вы ничего не теряете, а польза для здоровья огромная.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai и Kia планируют использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио СИ 103,7 FM, 7:02 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. На Радио СИ новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр.

0: Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. В Ирбитском районе затопило участок автотрассы регионального значения Камышлов, Ирбит, Туринск, Тавда. Это случилось из-за повышения уровня воды в реке Ницце. Полностью запрещен проезд всех видов транспорта на участке со 107 по 110 километры. Ограничение действует в оба направления, сообщило Управление автодорог Свердловской области. Сроки возобновления движения обещают объявить дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки, пишет «Новый день». Представленный на Иннопроме троллейбус марки МАЗ останется в Екатеринбурге и пройдет здесь испытание. После них примут решение о дальнейшем использовании, отметил губернатор Денис Паслер. Он также напомнил о том, что в городе практически полностью обновлен парк троллейбусов, сообщает департамент информполитики. На Иннопроме Беларусь показала новый троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом до 30 километров. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбуса в рамках союзного государства составляет 93%, отмечает «Новый день». Свердловское облправительство пока не нашло покупателя на 50% акций футбольного клуба «Урал». Как рассказал на Иннопроме губернатор Паслер, были 2 претендента, но не сошлись в цене. Рыночную стоимость акций он раскрывать не стал, сказал только, что дешево продавать акции невозможно, так как есть сформированная оценочная стоимость. Губернатор отметил, что бюджета клуба хватит, чтобы играть и выйти в премьер-лигу. Добиться этого результата – задача нового главного тренера и президента клуба. Сейчас 100% акций футбольного клуба «Урал» принадлежат Свердловскому правительству, напоминает Е1. Официальные курсы валют на четверг, 9 июля. Доллар 76.40, евро 87.35.
1: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду. И плюс 26-28.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня четверг, 9 июля, на часах 7:09 в центре города плюс 20. Нас ждет влажный и теплый день. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение. От подготовки до восстановления, чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сегодня в Кировском. Кекс «Свердловский». 149,99 за 500 граммов. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 199,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Этим летом много футбола.
6: А может, еще больше?
7: Футбольше!
5: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный.
7: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
5: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
6: А вечером поем.
7: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
5: Вход бесплатный, 0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшая пробка появилась на Бакинских комиссаров от Кировоградской до улицы Победы. Еще собирается транспорт на Шевской, Бакинских комиссаров, Донбасской и Бебеле от Тепличной до Таватуйской. Как изменится дорожная ситуация через полчаса, обязательно узнаем. Удачи вам в пути.
4: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
8: Радио Си. 103.7 FM.

0: Вместе с вами. Доброе утро. На часах 7.16 в центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем до плюс 28. А сейчас на радио ИСИ гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь, так что возможны ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы, будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
0: Какие нужно развивать мышцы, чтобы снизить риск сердечного приступа? Об этом через 5 минут на радио ИСИ.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 9 июля. На часах 7.22. И прямо сейчас на Радио Эсси Катя Григорьева расскажет, какие мышцы важны, чтобы избежать сердечного приступа. Спонсор новостей со всего света на Радио Эсси ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
4: Реклама. Лето.

0: Екатеринбурге 7.23, в центре города плюс 20, сегодня днем до плюс 28, местами кратковременные дожди и грозы. Радиоси с вами, доброго вам утра, хорошего четверга.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 18-784-718-9584.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк. Яд.
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: Нет!
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио 7.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 7.29 в центре Екатеринбурга плюс 20. А сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении так называемый закон о спасении Почты России. Документ, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. Закон вступит в силу с 1 сентября. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ливни и грозы с градом ожидаются сегодня. Порывы ветра местами до 25 метров в секунду. Ежедневные дожди в прогнозах Росгидромета как минимум до следующего вторника. В Екатеринбурге будут продлевать ветку метро, построить станцию «Северная», продолжение единственной ветки подземки от проспекта Космонавтов. Городское управление КАП «Строительство» уже выбрало подрядчика для проектирования и возведения новых участков, пишет «Новый день». Прием добавок с магнием не улучшает качество сна и не снижает частоту судорог в мышцах, заявили ученые Барселонского университета. Они призывают получать магний не в капсулах, а с продуктами. Им богаты, в частности, цельнозерновые продукты, листовые зеленые овощи, бобовые, орехи и чистое какао. Людмила Гусева, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28. В Краснотурьинске плюс 25-27, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 24-26, в Новоуральске плюс 23-25.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.37 в центре города плюс 20. Сегодня будет очень влажный и теплый четверг. Сегодня 9 июля. И сегодня очень важный день в истории музыки для песни «House of the Rising Sun» в исполнении группы Animals. Что это за дом такой восходящего солнца, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сегодня в Кировском. Колбаса филейская, вязанка, 149,99 за 400 граммов. Творог Полевское, 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшая пробка на Машинной от переходного переулка до Щерса, на Объездной от Громова до Амундсена, на Московской от Объездной до Волгоградской, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина и трудовая Губахинская проезжая стоит от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Московская в центр и Репина из центра.
8: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит. К

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. На часах 7.44 в центре города плюс 20. Днем до плюс 28. А сейчас на Радио Эсси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой Beatles. Рок-баллада попала в топ 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. У нее есть почетная премия Грэмми в исполнении Animals. При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. Версия Animals — это и горный дом.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 20, днем до плюс 28. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В ближайшее время начнутся новые обмены военнопленными между Россией и Украиной, сообщила накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Идет работа над ускорением обмена. Также Лантратова уточнила, что многие мирные жители Курской области, бывшие в плену на Украине, вернулись домой. Однако остаются и пропавшие без вести. Конкретные даты обмена пленников, их число омбудсмен не назвала, пишет «Коммерсант». Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли одну из самых коротких деклараций за последние 25 лет. Всего из 6 пунктов. В частности, в документе Альянс называет Россию долгосрочной угрозой и обещает выделить Украине 70 миллиардов евро в этом году. Также Альянс объявил о новых военных контрактах на 50 миллиардов. Отдельное внимание уделено Ирану. Страны НАТО призвали Тегеран отказаться от разработки ядерного оружия и обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Между тем, президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран попросил Вашингтон о сделке после новых ударов Штатов. О звонке из Ирана он рассказал журналистам, вылетая из Анкары, передает CNN. По словам Трампа, он сомневается в том, что Иран достоин этой сделки. Ранее накануне он объявил, что больше не намерен вести переговоры с иранскими властями. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы МОГ. Бойцов в форме на пикапах и с оружием недавно стали замечать на разных дорогах города в момент объявления ракетной и беспилотной опасности. Вооружаются они обычно пулеметами или на машину закрепляют зенитные установки, пишет Ядин. Как объяснил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов, МОГ создается на базе Росгвардии, подразделения вооруженных сил, либо боевого армейского резерва страны БАРС. В частности, они борются с низколетящими дронами, защищая население, промпредприятия и предприятия оборонки.

0: Ленинградской области продлили штормовое предупреждение. Ливни и грозы с градом ожидаются и сегодня. Порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду. В МЧС призывают быть осторожными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. Росгидромет обещает нам облачную погоду с дождями вплоть до следующего вторника. Прием добавок с магнием не улучшает качество сна и не снижает частоту судорог в мышцах. Это лишь незначительно сокращает время засыпания, заявили ученые Барселонского университета. При этом заметили, что магний необходим для энергообмена, работы мышц и нервной системы, синтеза белка, поддержания костей. Его недостаток может привести к усталости, слабости или нервно-мышечным расстройствам. Магнием богаты цельнозерновые продукты, листовые зеленые овощи, бобовые, орехи, семена и чистое какао. И коррекция рациона для многих людей намного целесообразнее, чем прием капсул с магнием, отмечает газета.ру. Официальный курс доллара на четверг 76.40, евро 87.35.
1: Реклама.

0: А сейчас на радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская. В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28.
1: Реклама.
2: Живописный лес, пруд, лебеди.
1: Рыбалка.
2: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
3: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
2: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
3: Князевская – идеальное место, чтобы построить дом.
4: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевская.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 9 июля, 8 часов и 9 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 20. Сегодня все небо с утра затянуто тучами. Сегодня днем до плюс 28 будет жарко и местами кратковременные дожди. Насколько хорошо жирафы разбираются в математике? До скольки они умеют считать? Об этом минут через 10 на Радио Си. А еще мы поиграем в день рождения каждый день, тоже минут через 10. Держите наготове телефоны, разыграем пригласительные на дельфин-шоу. Нужно будет дождаться играющей даты, и если это будет ваш день рождения, дозвониться быстрее всех. Телефон Радио Си 235-103,7.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Три квартиры на этаже?
8: Три квартиры на этаже.
7: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
9: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
10: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
9: Сайт sib-kalina.ru.
11: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Небольшая пробка на объездной от Громова до Амундсена, на Московской от объездной до Волгоградской, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Машинной от Щерса до Фурманова и в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Самые загруженные магистрали: Ленина в сторону УПИ, Репина в центр, Московская тоже в центр.
1: Реклама.
12: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
13: Границы Европы и Азии.
14: Лучший майонез. Уральский рок.
15: Три десятки. Такси нашего города.
16: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
17: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 8:18 в Эхтеморге. На Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, быстрее всех дозвоните по телефону Радио Си 235-103.7 и получите пару пригласительных на дельфин-шоу «Морской круиз» в океанариум Екатеринбурга без возрастных ограничений. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 24 августа. Набирайте прямо сейчас 235-103.7, если вы родились 24 августа. Телефон Радио Си 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь, удачи вам. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
4: Уж жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: Реклама.

0: В игре «День рождения каждый день» на Радио ИСИ выпало сегодня 24 августа, и мы добавляем в игру две соседних даты. Если вы родились 23, 24 или 25 августа, скорее набирайте 235-103-7. В Екатеринбурге 8:21, в центре города плюс 20. Сегодня днем до плюс 28. Кратковременный дождь и местами грозы. Радио ИСИ с вами. Доброго вам утра, хорошего четверга.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сыр российский Брест-Литовск. 189,99 за 200 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:26. У нас проходит игра «День рождения каждый день», где самое главное — услышать играющую дату. Если это ваш день рождения, дозвониться быстрее всех. По телефону Радио Си 235-103.7. Так и сделала Алена. А вы, как рожденная летом, переживаете, что у нас немножко дождливая погода? Или все-таки нормально?
1: Ну, как бы не совсем, да. В этом году лето у нас лето.
0: Да ладно, нормально,
1: будем
0: тепло же.
1: Угу. Ну, тепло, да.
0: Без
1: ну,
0: шапок ходим, это уже хорошо.
1: Я очень рада, что дозвонилась вам.
0: Вы дозвонились сегодня, да, быстрее всех. Услышали свою дату, дозвонились. Все складывается вроде как удачно. А вы на работе уже?
1: Да, на работе.
0: Не отвлекаем вас от работы?
1: Нет, не отвлекайте.
0: Утренний чай у вас на работе под Радио Си?
1: Ну, можно сказать, да, так.
0: Хорошо, ладно, сейчас будет еще... Немножко отвлечем все-таки от работы вас, потому что вы сегодня получаете пару пригласительных на дельфин-шоу «Морской круиз» в океанариум Екатеринбурга.
1: Ура! Здорово! Мы как раз в отпуск с понедельника, поэтому...
0: Есть повод туда сходить, как раз выкроить день.
2: Реклама. Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
3: Отправляемся в «Морской круиз».
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем мы каждое буднее утро. Завтра в 8:20 на Радио Си будем снова определять играющую дату.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, на часах 8.31, в центре Екатеринбурга плюс 20. Сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил накануне глава Минпромторга Антон Алиханов. Министерство постоянно мониторит ситуацию. В случае нехватки товаров или подорожания будет принимать соответствующие меры. США возобновили удары по Ирану. Взрывы прогремели этой ночью в городах Канарак и Чебохар на юге страны. Штаты возлагают на Иран ответственность за недавнюю агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, шедших по жизненно важному международному водному пути, говорится в сообщении, пишет Лента.ру. В Екатеринбурге почти на месяц перекроют улицу Синяева на Визе. Там будут строить водопровод для новостройки. Ограничения будут действовать с 14 июля по 13 сентября. Объехать зону перекрытия предложат по территории завода «Уралкабель». Сегодня последний день работы выставки «Иннопром». Вход в Екатеринбург-экспо для всех желающих свободный. Экспозиции будут открыты до 17.00. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65. АОГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер восточный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28. В Каменске-Уральском тоже плюс 26-28. В Полевском плюс 25-27. В Асбесте плюс 23-25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 8.42 в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня четверг, 9 июля, и сегодня отмечается День сахарного печенья. Если вы еще с утра не успели выпить чай или кофе, ничего страшного. Через 5 минут на Радио «Си» 4 ингредиента, которые обязательно должны быть в сахарном печенье.
1: Реклама. Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад...
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Самая большая пробка на трудовой губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на объездной от Громова до Амундсена. Еще поставить придется на Амундсена от Краснолесья до Ванцовского, на Шевской от остановки Шевской до промышленного проезда и небольшая пробка в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону Виза, Московская в центр и Репина тоже в центр.
1: Реклама.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
10: Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 8.49 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Сегодня днем до плюс 28. Местами кратковременные дожди и грозы. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникер-дудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. На фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.
4: Но

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. В Химурге без 5.9. Насколько сильно упал в России уровень потребления алкоголя? Об этом на Радио Оси в новостях через 5 минут. И еще узнаем, какую гостиницу собираются построить на Балтыме. Ну а после новостей с 9 до 10 на Радио Оси будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Оси.
1: Реклама.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В «Дом Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
2: 103.7 FM. Радио
0: Сити. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Шоу дельфинов «Морской круиз».
7: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 20. На радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Паритет регионы», федеральный застройщик «Паритет».
1: Доброе утро. Казахстан ограничил въезд российских автомобилей и грузовиков, и легкового транспорта. Это связано с дефицитом автотоплива в России, чтобы не допустить серого вывоза бензина и дизеля за пределы страны, заявил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев. Введена мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. В конце июня премьер-министр республики Алжас Бектенов поручил усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом в Минэнерго Казахстана допускали поставки бензина в Россию. Уровень потребления алкоголя в России упал до рекордных значений за последние 30 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. Так, за последние 12 месяцев средний показатель по стране составил чуть больше 7,5 литров на душу населения. С начала года россияне сократили потребление алкоголя почти на пол-литра. Ранее такие показатели были только в кризисные 1997-98 году. Меньше всего выпивают на Северном Кавказе. Абсолютный лидер – Чечня. Показатель 0,2 литра алкоголя на человека. Для сравнения, в Свердловской области показатель почти 10 литров спиртного на человека, в Санкт-Петербурге почти 6 литров, на душу населения в Москве 4,6. В Екатеринбурге взяли под арест до 30 августа директора рехаба, пациенты которого жаловались на издевательства. Антона Антонова, одного из руководителей центра «Уралец», обвиняют в похищении и незаконном лишении людей свободы, пишет И1, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов области. Скандал вокруг центра разгорелся в конце апреля. Бывшие реабилитанты рассказали в редакции Е1 о том, что пережили в рехабе. Их избивали, обливали водой, подвергали другим издевательствам. 3 июня появилась информация о ликвидации центра «Уралец». В Екатеринбурге почти на 2 месяца закроют улицу Синяева на Визе. На участке будут строить водопровод для новостройки. Ограничения будут действовать с 14 июля по 13 сентября. На месте проведения работ установят дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по территории завода «Уралкабель». Общественный транспорт по участку не ходит, отмечают в мэрии. Напомню также, что с 14 июля будет закрыто движение по 2 участкам улицы Ротной в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда». На Балтыме построят новый гостиничный комплекс с термами. Соглашение о его возведении подписали на Иннопроме, владельцы «Огонь пляжа» и федеральный отельный оператор «Азимут Хотелс». Балтымские термы построят на первой береговой линии озера. Для жителей региона появится более 100 новых рабочих мест. Строительство комплекса площадью 10 гектаров начнут уже предстоящей осенью. В отеле будет 95 номеров и термальный комплекс площадью больше 3000 квадратных метров. На территории комплекса откроются 10 различных бань и саун. Для гостей с детьми детская сауна, комната развлечений, неглубокие зоны в бассейнах, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар сегодня 76,40, евро 87,35.
2: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: О погоде на радио Си. Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург. ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга пока плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Ветер восточный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня четверг, 9 июля, на часах 9.08. И уже минут через 5 на Радио Си гороскоп на сегодняшний четверг. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. Вопрос сегодня вот такой. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что это за напиток такой? По одному варианту подумайте и набирайте 235-103-7. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что это за напиток такой? По одному варианту. Телефон Радио Си 235-103-7.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Там, где проходят скоростные магистрали и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
3: Подробности на motivtelecom.ru.

0: живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. Потом сервисы Яндекс.Карты. Сейчас 3 балла. Небольшая пробка на Московской от Объездной до Волгоградской. На Объездной от Громова до Амундсена. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. И самая большая пробка на Трудовой, Губахинской и Проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали. Репина в центр, Московская в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
1: Радио Си. 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.14. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что это за напиток такой? Принимаем по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Морс.
0: Так, раньше пили морсы дома, а сейчас, ну, в ресторанах, наверное, много морсов уходит все-таки.
1: Удивительно, первый раз дозвонился, аж растерялся. Спасибо вам.
0: Ладно, еще звоните, пробуйте, набирайте. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я думаю, что это квас.
0: Раньше квас только дома пили?
2: Да.
0: Хорошо, квас пусть тоже как вариант будет, пока не квас. Радио Си, алло.
3: Доброе утро, очень много вариантов. Пусть это будет молочный коктейль.
0: Молочный коктейль, прекрасный вариант. Но пока далеко.
3: Спасибо, до свидания.
0: Еще звоните. У нас сегодня очень разные напитки, и это очень здорово. Радио Си, алло.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вариант такой, может быть, это кофе с мороженым?
0: Ну, нет.
4: Нет, да?
0: Как-то далековато. Более, скажем так, массовый был напиток. 235-103.7, телефон Радио Си. Если появляются идеи, набирайте. А сейчас на Радио Си гороскоп.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Овен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь. Так что, возможно, ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи. Не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы. Будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
0: Какие нужно тренировать мышцы, чтобы снизить риск сердечного приступа? Об этом минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:22. В центре Екатеринбурга уже плюс 22 градуса. Понемногу теплеет, сегодня будет до плюс 28 и местами кратковременные дожди и грозы. На Радио Си мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Вопрос сегодня у нас связан с напитком. И раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток такой? Принимаем мы по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Какао.
0: Сейчас какао стали больше заказывать, да?
1: Ну, я думаю, что да.
0: Угу. Ну, какая-то судьба у напитка, про который мы говорим, примерно похожая. То есть раньше пили только дома, делали его, а сейчас заказывают в кафе и ресторанах, но не какао.
1: Хорошо, ладно, спасибо.
0: Еще набирайте, спасибо вам. Пробираемся к правильному ответу по чуть-чуть. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Попробую ответить на ваш вопрос. Давайте. Может быть, это томатный сок?
0: Томатный сок. Тут, видите, у нас должны быть домашние условия, и потом перешли в кафе и рестораны. То есть раньше томатный сок только дома пили.
2: Ну, помидоры.
0: Сложновато сделать все-таки. А то, о чем говорим, можно было сделать дома легко, а потом этот напиток ушел в кафе и рестораны даже.
2: Понятно.
0: Еще звоните. Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Думаю, что это глинтвейн.
0: Ну, его частенько заказывали на всевозможных мероприятиях, в том числе. Не только дома пили его. Он всегда был такой универсальный и там, и там. На всякий случай напомню, алкоголь вреден для здоровья. Радио Си, алло.
4: Ну, я думаю, что это компот.
0: Компот. Вот у нас был морс. Компот попадает примерно в ту же категорию. Пока далеко. 235-103.7, телефон Радио Си. Вот самый близкий напиток, по крайней мере, судьба напитка примерно похожа, как у какао. Еще звоните, отвечайте. 235-103.7, телефон Радио Си. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света, ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
5: Новости со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
5: Реклама.

0: В Екатеринбурге 9.25. В центре города плюс 22 градуса. Сегодня днем местами сильные дожди с грозами и до плюс 28. Радуйся с вами. Доброе утро. Хорошего четверга.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
4: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 9:29. В центре города плюс 22 градуса, а днем до плюс 28. Нас сегодня ждет жаркий и влажный день. А сейчас на Радио Оси новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении так называемый закон о спасении Почты России. Документ, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. Закон вступит в силу с 1 сентября. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ливни и грозы с градом ожидаются сегодня. Порывы ветра местами до 25 метров в секунду. Ежедневные дожди в прогнозах Росгидромета как минимум до следующего вторника. В Екатеринбурге будут продлевать ветку метро, построить станцию Северное, продолжение единственной ветки подземки от проспекта Космонавтов. Городское управление капстроительства уже выбрало подрядчика для проектирования и возведения новых участков, пишет «Новый день». Прием добавок с магнием не улучшает качество сна и не снижает частоту судорог в мышцах, заявили ученые Барселонского университета. Они призывают получать магний не в капсулах, а с продуктами. Им богаты, в частности, цельнозерновые продукты, листовые зеленые овощи, бобовые орехи и чистое какао. Людмила Гусева, Радио Оси.
0: На Радио Оси о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28. В Краснодуринске плюс 25-27, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 24-26, в Новоуральске плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 9:35. В Эфимурге в центре города плюс 22. Радио Си с вами, и мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что это за напиток такой? Принимаем мы по одному варианту. Телефон Радио Си 235-103,7.
1: О, здравствуйте, дозвонился.
0: Да, дозвонились.
1: Добрый день. Ну, я думаю, что речь идет, конечно же, о кофе. Раньше дома пили, а сейчас в ресторанах.
0: Кофе заказывали. Сейчас даже не померить, что треть напитка выпивается в ресторанах и кафе. Там гораздо больше, мне кажется, выпивается уже кофе. Не кофе.
1: Больше. Угу. Не кофе, спасибо, ладно.
0: Еще звоните, спасибо вам. Кофе выпивается сейчас гораздо больше, точно. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте, я хотела бы вариант.
0: Давайте.
2: Про напиток, может быть, это напиток из цикория?
0: Напиток из цикория? Сейчас он насколько популярен?
2: Популярен становится. Кофе без кофеина.
0: Замечали, что заказывают?
2: Честно, нет.
0: Нет?
2: Просто предположила.
0: Так, а вы цикории пробовали вообще?
2: Да, пробовала.
0: Заваривали дома?
2: Нет, это скорее всего в школе, в садиках, там, когда-то давно в детстве.
0: Ведрами такие напитки делали, да. Речь сегодня про цикорий. Молодежь, оказывается, тоже любит цикорий и заказывает даже латте с цикорием вместо кофе. Разгадали? Поздравляю вас.
2: Спасибо большое, я очень рада.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Руслана.
0: Руслана, а вы какие напитки любите заказывать?
2: Я люблю чай.
0: И заказываете чай или дома просто пьете?
2: И заказываю, и дома пью.
0: А сегодня за правильный ответ в невероятном вопросе вы получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
2: Спасибо большое, очень приятно. А я, Клишевич Руслана из Пионерского, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь завтра с 9 до 10.

0: Радио Си с вами, на часах без 20:10, в центре города плюс 22 градуса. Сегодня 9 июля, и сегодня важный день для песни «House of the Rising Sun». Что за дом такой, про который поет не только группа «The Animals», узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ «Д. Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской и Проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. На Московской от Обездной до Волгоградской и на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали: Ленина в сторону УПИ, Репина в центр, Малышева в направлении центрального стадиона.
1: Реклама.
10: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Центр Глазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: радиусе. С вами доброе утро. 9:47. В Екатеринбурге в центре города плюс 22. Днем до плюс 28. А сейчас на радио Си нас ждет история одной песни. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой Beatles. Рок-баллада попала в топ-500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. У нее есть почетная премия Грэмми в исполнении Animals. При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. Версия Animals — это и горный дом.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

Радио «Си» — золотые хиты. 9.56 в Екатеринбурге, в центре плюс 23. Какая погода ждет нас в эти выходные, узнаем из новостей на Радио «Си» через 5 минут. И еще у нас есть новость про более долгосрочную перспективу, про строительство новой станции метро. Об этом также через 5 минут. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радио «Си» — «Space». Пристегните ремни.

0: В центре плюс 23. На радио «Си новости» Людмила Гусева.
1: Доброе утро. США возобновили удары по Ирану и расширили их. Взрывы прогремели сегодня в городах Канараки и Чебохар на юге страны. Также сообщается об атаке на аэропорт города Иран-Шахр, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана. Подробности не приводятся, данных о пострадавших нет. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении дополнительных ударов по иранским объектам. Целью операции названо ослабление способности Ирана контролировать Ормузский пролив. Между тем, Иран после атаки уже пригрозил ответными ударами странам, предоставившим свои базы для ударов по своей территории. Тем временем, после заявления Дональда Трампа о конце перемирия с Ираном, растут цены на нефть. Накануне марка Brent подскочила на 6% и приблизилась к отметке $79 за баррель впервые с начала марта. Начало конфликта между США и Ираном, отмечает РИА Новости. Госдума приняла так называемый закон о спасении Почты России сразу во втором и третьем чтениях. Федеральный закон о почтовой связи, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. В ходе обсуждения спикер Вячеслав Володин призвал сделать все, чтобы Почта России стала эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной компанией. Работа в ней стала престижной, а почтальоны получали хорошие зарплаты, пишет «Вечерняя Москва». Закон вступит в силу с 1 сентября, за исключением некоторых положений. В Екатеринбурге построят новую станцию метро «Северная», продолжение единственной ветки подземки от проспекта Космонавтов. Городское управление капстроительства уже выбрало подрядчика для подготовки технико-экономического обоснования ТО новых участков подземки. Подрядчик должен продумать, как именно продлить первую ветку метро на север. Все работы, включая необходимое согласование и экспертизу в главэкспертизе России, должны быть завершены до 30 марта будущего года. Если подготовка ТО пройдет успешно, город сможет перейти к следующему этапу – непосредственному проектированию и возведению метро, отмечает «Новый день». Дожди, грозы и 30-градусная жара ожидаются на Среднем Урале в конце этой недели. Такой прогноз дали синоптики «Уралгидромета». Сегодня и завтра днем 26-28, облачно, кратковременные дожди и грозы. Далее «Росгидромет» обещает на Среднем Урале снова облачную погоду. Очень сильные дожди в понедельник, 13 июля. Немного прояснится в будущую среду, выглянет солнце, станет прохладнее, плюс 22. Но снова дожди. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов «Яндекс», «Гисметео», «Волтвезе», солнечный дней в июле будет меньше, чем сырых. Пляжной погоды в прогнозах пока нет. В начале августа температура выше плюс 20 днем, то же время от времени осадки. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
0: А сейчас о погоде. На радио «Си» спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный 3,8 с порывами до 13 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Деспасито.
1: На радио Си много песен с летним настроением. Несмотря на то, что сегодня солнца нет, лето от нас никуда не уходит. А сейчас на радио Си у нас есть особенная минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным Автостата, июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров – «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4Л». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров – «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни С». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.
1: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам четверга, сегодня 9 июля, в центре города плюс 22 градуса. Минут через 10 на радио Си поговорим про жирафов, которые большие, которым виднее. Оказывается, жирафы еще умеют считать. До скольких они считают? Об этом минут через 10 на радио Си.
2: Реклама.
3: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
5: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
6: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
8: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-51. Екатеринбург.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрел».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
10: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем «Белую стрекозу любви» вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: На радио Сикалео «Way Down We Go». 10:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. А вы знаете, вот такая погода даже как-то приятнее, когда нет яркого, жгучего солнца. Сегодня днем будет до плюс 28. У нас впереди Scorpions, Still Loving You, а прямо сейчас на радио Си Катя Григорьева расскажет, насколько умны жирафы. Спонсор новостей со всего света на радио Си ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
4: У жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: Реклама.

0: На радио ИСИ Томас Сандерс, Why Do You Cry? 10:31 в Екатеринбурге, в цене города плюс 22. Впереди «Моральный кодекс», песня «Где ты?». А сейчас на радио ИСИ новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. Уровень потребления алкоголя в России упал до рекордных значений за последние 30 лет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. За последние 12 месяцев средний показатель по стране составил чуть больше 7,5 литров на душу населения. В России может появиться семейная туристическая карта «Аист» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Соответствующее предложение депутат Госдумы Марина Ким направила министру экономического развития Максиму Решетникову. Дожди, грозы и 30-градусная жара ожидаются на Среднем Урале в конце недели, обещает «Уралгидромет». В субботу и воскресенье до плюс 30 градусов в Екатеринбурге. Сегодня и завтра плюс 27. «Росгидромет» обещает особенно сильные дожди в понедельник, прояснится в будущую среду, 15 июля, и станет прохладнее, плюс 22. Свердловское облправительство, которому принадлежат 100% акций футбольного клуба «Урал», пока не будет их продавать. Как рассказал на «Иннопроме» губернатор Паслер, были два претендента, но дешево продать акции невозможно, у них есть оценочная стоимость. Людмила Гусева, Радио ИСИ.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65.
3: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 22 градуса. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный 3,8 метра в секунду, а температура воздуха плюс 26-28. В Каменске-Уральском тоже плюс 26-28. В Полевском плюс 25-27. В Асбесте плюс 23-25.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио СИ Пол Маккартни, Hope of Deliverance. На часах 10:48 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня 9 июля отмечается Всемирный день сахарного печенья. Обожаю такие праздники, когда понятно, как отмечать. Какие 4 главных ингредиента должны быть в сахарном печенье? Об этом узнаем прямо сейчас. Спонсор Всемирной истории на радио СИ ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенье были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникердудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. На фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио «Си».

0: Радио Си с вами на часах 10:57. Что такое семейная туристическая карта для новобрачных Аист? Об этом на Радио Си в новостях через 3 минуты. Еще узнаем, насколько поднимается уровень воды в реке Ница и насколько подорожал в Свердловской области картофель за неделю. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11.02 в Екатеринбурге на радио «Семь новости» и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В МИДе Казахстана опровергли сообщение о запуске дронов в Россию с территории республики. Такие утверждения не подтверждаются никакими данными или фактами, заявили в ведомстве. Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, цитирует заявление Вести.ру. Слухи о запуске беспилотников с территории Казахстана появились в информпространстве после того, как 6 июля в Омской области в третий раз объявили беспилотную опасность. А дроны повредили сооружение на Омском НПЗ. В Ирбите и Ирбитском районе уровень воды в реке Ница продолжает подниматься. Ситуация с паводком остается сложной, сообщил на своей странице ВКонтакте глава города Николай Юдин. К вечеру среды уровень воды в Ницце составил 725 сантиметров, при опасном уровне в 740 сантиметров. Потоплены почти 200 дворов и садов, а также участки десятков улиц. В пункте временного размещения находится 13 человек, в том числе 6 детей. Тем временем пользователи соцсетей считают, что в Ирбитском районе пора объявлять режим ЧС. Люди теряют кров и имущество и должны знать, что власть готова помочь, цитирует паблик «Типичный Ирбит» агентства «Новый день». В Свердловской области резко подорожал картофель. Вырос в цене за неделю на 20%, сообщает Свердловскстат. Килограмм сейчас стоит в среднем 75 рублей 75 копеек. Цены на другие овощи растут не так быстро. Свекла подорожала за неделю на 7%, стоит в среднем 60 рублей килограмм. Морковь стоит 74 рубля плюс 3,3%. Огурцы и помидоры за неделю, наоборот, стали немного дешевле, отмечает «Новый день». В Екатеринбурге на Визе построят новый кампус Уральского медицинского госуниверситета. Об этом рассказал губернатор Паслер на брифинге по итогам Иннопрома. Предварительно кампус займет 76 тысяч квадратных метров. Работа по проектированию начнется до конца текущего года. Предварительная стоимость проекта – 14 миллиардов рублей. Губернатор назвал место будущей стройки корпуса очень удобным. Это хорошая транспортная доступность и близость к центру города. Ранее на переговорах с премьером Мишустиным глава регион попросил оказать федеральную поддержку в создании образовательного кластера в 2028-30 годах, напоминает «Комсомольская правда». В России может появиться семейная туристическая карта «АИСТ» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Такое предложение депутат Госдумы Марина Ким направила министру экономического развития Максиму Решетникову. Предлагается механизм по аналогии с пушкинской картой. Молодожены будут выдавать целевую карту на 25 тысяч рублей, которые можно потратить на туристические услуги. Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета на сумму до 52 тысяч рублей, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
2: Реклама.

0: скидки Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевское. В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный 3,8 с порывами 13 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
4: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
5: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 11:10 на часах, с вами Андрей Королев. Хорошего дня вам, сегодня уже четверг, 9 июля. Сегодня нет яркого прямого солнца и очень комфортно на улице. В центре города плюс 24 градуса, днем будет до плюс 28. Жаркая погода от нас никуда не уходит, и не уходят от нас и дожди. Впереди на Радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем группу «Смысловые галлюцинации», Алекса Ворона и его свежий хит «Fever Dream». Через минуту «Substitution». Purple Disco Machine на Радио Си.
1: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: На радиосе «Елка» с песней «Проще». 11.32 в Октябрьске, впереди Imagine Dragons «Believe». А сейчас на радиосе новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве против высокопоставленного военного, сообщает сегодня РИА Новости, ссылаясь на спецслужбу. Задержана гражданка России 2001 года рождения. В Ирбитском районе из-за прохождения волны сброса гидротехнических сооружений подтопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах и в самом Ирбите. В пункты временного пребывания эвакуировано 13 человек, в том числе 6 детей, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области резко подорожал картофель. Вырос в цене за неделю на 20%, сообщает Свердловскстат. Килограмм стоит сейчас в среднем 75 рублей 75 копеек. Другие овощи дорожали медленнее, огурцы и помидоры вовсе немного снизились в цене. Новым трендом этого лета стали популярные в 1970-е белые блузки в стиле боха с кружевом, вышивкой или воланами, сообщает журнал Vogue. Романтичная и в то же время элегантная блузка – это идеальная альтернатива классической футболке в этом сезоне, отмечают редакторы журнала. Людмила Гусева, Радио Си.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс» в центре Екатеринбурга плюс 24. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный 3,8 метра в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама. Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно. Проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
2: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио

0: На радио ИСИ Нелли Фуртадо «All good things come to an end». 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио ИСИ. Тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Милен Фармер, NSYNC и уже скоро Абба, Dancing Queen откроют золотую коллекцию радио ИСИ.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.etp.ko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио ИСИ» ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
9: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте «любимаякухня.рус».
10: Акция действует до конца июля этого года.

0: где оставляем тройку песен золотой коллекции «Радио Си» на часах 11.57. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на «Радио Си» с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Бурге. На радио «Все новости» Людмила Гусева, спонсор ООО «ЭЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
1: Добрый день. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве. Он готовился с участием дронов против высокопоставленного военного и ведущего предприятия ВПК. Задержана гражданка России 2001 года рождения. В марте она арендовала квартиру в Москве, поставила там видеокамеры для слежки за домом и автомобилем сотрудника военного ведомства. Съемка транслировалась на Украину. Также девушка подготовила средства маскировки и продукты для исполнителя теракта, который должен был приехать после ее выезда из России. Сама она планировала транзитом через Турцию и Молдову добраться на Украину к куратору, с которым у нее роман. Девушка арестована, пишет РИА Новости. Российское правительство передумало продавать алкоголь в дьюти-фри на внутренних авиарейсах. Законопроект был внесен Кабмином в Нижнюю палату в ноябре 2023 года по инициативе Минфина. Тот хотел поддержать бизнес, пострадавший от санкций и пандемии ковида. Но правительство отзывает из Госдумы проект федерального закона, говорится в письме с подписью вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, пишет газета «Известия». Источник в правительстве, комментируя это решение, сообщил, что инициатива утратила актуальность. Между тем, названы самые пьющие регионы страны, и Свердловская область оказалась на первом месте. По данным статистики РИА Новостей, в среднем в нашем регионе на душу населения приходится почти по 10 литров спиртного в год. Для сравнения, в Москве это 4,6 литра на человека, в Петербурге почти 6 литров на одного жителя. При этом в целом по стране уровень употребления алкоголя снизился и достиг рекордного минимума – 7,6 литра на человека в год. Такие показатели были в кризисные 1997-98 годах. Меньше всего пьют на Северном Кавказе. В Чечне показатель всего 0,2 литра на человека. В Екатеринбурге будут платить больше водителям трамваев и троллейбусов. В городе подорожали брутоконтракты. Теперь водителям троллейбусов будут платить 250 рублей за пройденный километр, а не 230. Водителям трамваев от 320 рублей до 395 за пройденный километр. Примерно на 40 рублей больше за километр. Сейчас мэрия ищет водителей на троллейбусные маршруты номер 26 и 25, а также на трамвайные номер 14, 2 и 8. Новым трендом этого лета стали популярные в 1970-е белые блузки в стиле боха с кружевом, вышивкой или воланами, сообщает журнал Vogue. Романтичная и в то же время элегантная блузка – идеальная альтернатива классической футболке в этом сезоне, отмечают редакторы журнала. Подобные вещи в прошлом популяризировала актриса и певица Джейн Биркин. Также в этом году в моду возвращаются популярные в 1970-е платья с открытой спиной. Об этом сообщили редакторы издания Hope What Wear. В тренде как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные и шифоновое платье с открытой спиной, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76,40, евро 87,35.
2: Реклама.

0: Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И о погоде на радио 7, спонсор ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 23, завтра в пятницу дождь и гроза, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотые хиты на радио Си и только что Flying Decibels. Меня зовут Леонид Филиппов. Рад составить компанию всем в этот четверг, 9 июля на календаре. И далее на радио Си. Монголу Шудан.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
7: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM на часах 12.17. Далее на Радио Си Гарри Стайлс, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Полина Гагарина. На часах 12.32, и пришло время узнать о последних событиях к этой минуте. На радио «Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних государств, в том числе из России. Грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. Это связано с дефицитом бензина в России. Бывший глава Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов помещен в СИЗО в Челябинске. После переговоров он сам прилетел из Дубая и сдался. Логинова обвиняют в коррупции. В 2025-м, в прошлом году, суд заочно арестовал его, напоминает агентство ИАН. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром» рассказала спикер Свердловского ЗАГС-собрания Людмила Бабушкина, пишет «Новый день». В России может появиться семейная карта «Аист» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей, которые можно потратить на туристические услуги. Соответствующее предложение направила министру экономического развития Максиму Решетникову депутат Госдумы Марина Ким, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, Радио «Си».
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65. Алгайская, Югория. Акция до конца июля этого года.
0: И погода на радио «Сим». За окном в эти минуты плюс 23. Завтра в пятницу дождь и гроза. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Это Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» только что на Радио 7. На часах 12.41 и самое время послушать золотую коллекцию в этом выпуске «Дежавю», «I Can't Stop», еще «Everything But The Girl» и в самом начале «Лес Макен».
1: Реклама.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
15: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что дежавю завершение золотой коллекции. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио «Россия» инструментальная музыка Сантана.
1: Реклама.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», час дня в Екатеринбурге, на «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебные годы утвердили в России. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026, завершится 26 мая 2027 года. Минпросвещение направило в регион рекомендации по организации учебного процесса. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние каникулы с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся с 27 мая будущего года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы смогут использовать федеральный календарный учебный график, либо разработать собственный на его основе, отмечает агентство ТАСС. Бывший глава Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов помещен в СИЗО в Челябинске. После переговоров он сам прилетел из Дубая и сдался. Логинов

0: Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер Свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы в командировке, если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в СССР, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире программы ОТВ. Она намерена заняться этой идеей. Трагедия случилась сегодня ночью в ЖК «Калиновский» на улице Совхозной в Екатеринбурге. Молодая женщина выпала из окна. Очевидцы рассказали порталу Е1, что еще ночью женщина стала кричать, выкидывать из квартиры вещи, табуретки, коробки, ведра. Она выбиралась на карниз, потом вернулась в квартиру, но снова вышла на балкон. Уговоры не помогли. Судя по видео, женщине было плохо. Соседи вызвали экстренные службы. К утру к дому съехались полиция, МЧС, скорая помощь. Но когда спасатели уже поднимались в лифте, женщина все же упала вниз. Покупной майонез не так вреден, как считается, и даже может быть полезен. Об этом рассказала Daily Mail диетолог София Медлин. По ее словам, в одной ложке этого соуса много килокалорий, целых 100, еще 10 граммов жира и совсем нет белка. Но это не делает майонез едой, которую обязательно нужно исключать из рациона. У него есть и плюсы. Например, в нем много ненасыщенных жиров. Майонез помогает усваивать жирорастворимые витамины D, А, Е и К, которые содержатся в овощах, но без жиров не усваиваются. Но употреблять этот продукт, конечно, нужно дозированно, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
1: И погоде на радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Xenora Development». За окном в эти минуты плюс 23, завтра в пятницу дождь и гроза, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashchodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
6: На радио Си 5 песен о любви.
1: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывает Шер с хитом «Believe».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7. Только что Эрик Клэптон. Меня зовут Леонид Филиппов. Продолжим буквально через минуту. Далее на радио 7 Дабас и сразу после Звери.
1: Реклама. Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ – чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим и только что звери. На часах 1:30. Далее на радио Си Майкл Джексон, но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве против высокопоставленного военного, сообщает сегодня РИА Новости, ссылаясь на спецслужбу. Задержана гражданка России 2001 года рождения. В МИДе Казахстана опровергли сообщение о запуске дронов в Россию с территории республики. Слухи о запуске беспилотников с территории Казахстана появились после того, как 6 июля в Омской области автодроны повредили сооружение на Омском НПЗ. В Свердловской области резко подорожал картофель. Вырос в цене за неделю на 20%, сообщает Свердловскстат. Килограмм стоит сейчас в среднем 75 рублей 75 копеек. Другие овощи дорожали медленнее. Огурцы и помидоры вовсе немного снизились в цене. Дожди, грозы и 30-градусная жара ожидаются на Среднем Урале в конце недели, обещает Уралгидромет. В субботу и воскресенье до плюс 30 градусов в Екатеринбурге. Сегодня и завтра плюс 27. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в понедельник, прояснится в будущую среду 15 июля и станет прохладнее, плюс 22. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погода на Радио Сим, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 25, завтра в пятницу дождь и гроза, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Юлия Зиверт, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Долорес Ариордан, еще «Hadaway», «What About Me» и в самом начале «Европа».
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina.havailpro.com.
2: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ «Да Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и «Любимая кухня».
2: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: вами Радио Си на 103.7 FM и только что Долорес Ариордан. На часах без 5:02 и в следующем часе не пропустите розыгрыш билетов на футбол. Еще впереди на Радио Си Грегуар, Рю де Зетуаль и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefizpark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Этим летом много футбола.
10: А может, еще больше?
11: Футбольше!
9: Уральский фестиваль футбола 2026.
10: Семейный.
11: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
9: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
10: А вечером поем.
11: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
9: Вход бесплатный. 0+.
8: 103.7 FM. 103.7. Радио Сити.
0: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
12: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 14.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних государств, в том числе из России. Грузовой и легковой транспорт из приграничных стран может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. Это сделано, чтобы не допустить серого вывоза автотоплива. В конце июня премьер-министр республики Алжас Бектенов поручил усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом в Минэнерго Казахстана допускали поставки бензина в Россию. Россияне стали меньше есть хлеба за последние 15 лет. Зато начали больше есть белки, овощи и фрукты. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Она назвала это положительной тенденцией. При этом говорить о достигнутых результатах пока

0: На Северном Кавказе абсолютный лидер Чечня, показатель 0,2 литра алкоголя на человека. А вот Свердловская область стала антилидером рейтинга. У нас показатель почти 10 литров спиртного на душу населения. Например, в Питере это 6 литров. В Екатеринбурге почти на 2 месяца перекроют улицу Синяева на Визе. На участке будут строить водопровод для новостройки. Ограничения будут действовать с 14 июля по 13 сентября. На месте проведения работ установят дорожные знаки. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по территории завода «Уралкабель». Общественный транспорт по участку улицы Синяева не ходит, объяснили в мэрии. Напомню, с 14 июля также закроют движение по 2 участкам улицы Ротной в поселке Совхозном, пишет «Комсомольская правда». Дожди, грозы и 30-градусная жара ожидаются на Среднем Урале в конце этой недели. Такой прогноз дали синоптики Уралгидромета. Сегодня и завтра днем 26-28, облачно, кратковременные дожди и грозы. Далее Росгидромет обещает на Среднем Урале снова облачную погоду. Очень сильные дожди в понедельник, 13 июля. Немного прояснится в будущую среду, выглянет солнце, станет прохладнее, плюс 22. Но снова дожди. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов Яндекс, Гисметео, Волтвезе, солнечных дней в июле будет меньше, чем сырых. Пляжной погоды в прогнозах пока нет. В начале августа температура выше плюс 20 днем, тоже время от времени осадки. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
1: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: И погоде на радио «Зим» спонсор ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская. За окном в эти минуты плюс 25, а завтра в пятницу дождь и гроза, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
1: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди,
4: рыбалка,
3: асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки,
5: видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевская.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: вами радио Зина 103.7 FM и только что Эва Макс. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я разыграю пару билетов на футбол. Я напомню, в понедельник, 13 июля, футбольный клуб «Урал» встречается с московской командой «Торпедо». Игра пройдет на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений, и, внимание, паспорт болельщика не нужен. Если есть желание сходить на футбол, тогда прямо сейчас дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7, и билеты ваши. Еще раз напомню, телефон радио Си 235-103.7.
1: Реклама.

0: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки «Кнауф Ротбанд» 30 килограммов, мешок шпаклевки «Кнауф Полимер Финиш» в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осетр Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
6: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: сказал.
1: С вами Радио ИСИ, у нас продолжается розыгрыш билетов на футбол. Нужно было дозвониться первым по номеру 235-137. Есть телефонный звонок. Радио ИСИ, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
2: Николай.
1: Николай, очень приятно. Ну что ж, Николай, я приветствую вас, вы дозвонились первым. Николай, в выходные не за горами уже, что интересного придумали на уикенд предстоящий?
2: Ну, выходные планировали ехать за город, вроде бы погода позволяет.
1: А там дожди же, по-моему, будут.
2: Ну, мы отважные такие, хотим последний перед отпуском деньки на сноуборде покататься, поплавать.
1: А, слушайте, отличные планы. Николай, ну, хотя, мне кажется, по поводу дождя мы уже настолько, да, как бы адаптировались к такому лету, поэтому это нам не помеха. Николай, вы знаете, вот в понедельник, кстати, тоже небольшой дождь обещают, поэтому пойдете на футбол, одевайтесь по погоде, хорошо?
2: Хорошо.
1: Вот видите, как я позаботился о вас и даже прогноз на понедельник посмотрел. Так что, Николай, дарю вам. Да, с большим удовольствием дарю вам пару билетов на футбол. Я напомню, в понедельник футбольный клуб «Урал» встречается с московской командой «Торпедо» на Екатеринбург-арене. Все это пройдет, и вы теперь тоже будете там.
2: Отлично, спасибо, я очень рад.
1: Игра пройдет в 19:00 без возрастных ограничений. И напомню, паспорт болельщика не нужен. И, кстати, завтра в это же самое время еще одну пару билетов на эту игру мы обязательно разыграем. Не пропустите.

0: На радио Сия музыка, которую мы любим, это студио. На часах 14.31 на радио Сия новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. В Екатеринбурге разбираются в новом нападении пассажира на общественный транспорт. Вечером 8 июля пьяный мужчина атаковал автобус, водитель которого его не дождался. Он пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Ущерб оценивают в 200 тысяч рублей, пишет Ядин. В Екатеринбурге перекроют участки улиц в Пионерском микрорайоне на 8 месяцев из-за стройки нового ЖК в квартале улиц Вилонова, Раевского, Ирбитская и Данила Зверева. С 17 июля этого года по 17 марта будущего ограничения будут на территории от Вилонова 84 до Раевского 4. Россияне стали меньше есть хлеба за последние 15 лет, но больше стали есть белки, овощи и фрукты, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она назвала это положительной тенденцией, пишет РИА Новости. Стоимость свадьбы певца Ярослава Дронова, известного как шамана, его жены и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, составила 8 миллионов рублей. Большая часть суммы ушла в ресторан на Петровке в Москве. Его закрывали на сутки, за что молодожены и заплатили 6 миллионов рублей. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65. АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
0: И погода на радио СИМ. За окном в эти минуты плюс 25. Завтра в пятницу дождь и гроза. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио СИМ.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Парк Горького. На часах без 15:03. Самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Maroon 5, еще Six Months No The Richer, Kiss Me и в самом начале Silent Circle.
1: Реклама. Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энзимир». Курорт Увильды. ОГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область. Рыжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
9: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это команда Maroon 5 на Радио 7 в завершении золотой коллекции. На часах без 5:03, далее на Радио 7 Роберт Майлз, Фейбл и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: Одрел Групп. Угренство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: 103.7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
16: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
17: Отправляемся в морской круиз.
18: Шоу дельфинов «Морской круиз».
16: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио 7» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «ЭЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
1: Добрый день. В Крыму расширена зона аварийного роуминга. Он запущен в 5 городах и 10 районах. Об этом сообщил глава комитета по информполитике Крымского парламента Иван Манучаров. Раньше зона аварийного роуминга распространялась на север Крыма, в том числе в Джанкойский район, Первомайский. Теперь же зону расширили на Судак, Бахчисарай, Евпаторию, Черноморский район и другие. Аварийный роуминг позволяет абонентам пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Подключение происходит автоматически, но нужно включить соответствующую функцию, пишет «Москва-24». Британская певица Бонни Тайлер умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице певицы в соцсети. В заявлении отмечено, что Бонни неожиданно скончалась ночью в больнице в Португалии, где в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. В мае она была госпитализирована с серьезной инфекцией. Врачи ввели певицу в искусственную кому. Напомню, Бонни Тайлер была известна характерным голосом

0: Канал «Екатеринбург. Главное». Написано заявление в полицию. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей. В каком районе, с каким маршрутом автобуса произошло ЧП, не уточняется. В Екатеринбурге перекроют участки улиц в Пионерском микрорайоне на 8 месяцев из-за стройки нового ЖК. Так, с 17 июля этого года по 17 марта будущего ограничения введут на территории от Вилонова 84 до Раевского 4. Новый жилой комплекс будут возводить в квартале улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данила Зверева. Общественный транспорт по этому участку не ходит, отмечает Ядин. Стоимость свадьбы певца Ярослава Дронова, известного как «Шаман», его жены, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, составила 8 миллионов рублей. Узнали журналисты «Мэш». В эту стоимость пара включила аренду зала в ресторане «Большой» на Петровке в столице, угощение и оформление. По данным журналистов, ресторан был украшен множеством пионов. Для торжества заведение закрывали на сутки, за что молодожены заплатили большую часть суммы – 6 миллионов рублей. Гостей было 30 человек, для них бесплатно пел Григорий Лепс. Напомню, накануне «Шаман» опубликовал свадебное видео с Екатериной Мизулиной. Официальный доллар сегодня 76.40, евро 87.35.
1: Реклама.

0: Отряд продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И погоде на радио 7, спонсор ООО «ЗЭ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 25, завтра в пятницу дождь и гроза, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже? Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Инна с хитом под названием «Ап». Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-22.

0: живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: России. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Радио Си. Там, где музыка прежде всего.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Это команда «Танцы минус», только что на Радио Си. На часах 3:30 на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В Кремле прокомментировали идею президента Трампа закрыть небо Украины и дать Киеву выпускать ракеты «Патриот». Это будет означать, что на украинской территории будут работать вооруженные силы стран НАТО. Именно против этого и направлено СВО, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Премьер Армении Никол Пашинян в ходе визита на Иннопром в Екатеринбург договорился с главой российского Кабмина Михаилом Мишустиным об импорте армянских товаров. При этом не стал раскрывать подробности соглашения, пишет «Новый день». Британская певица Бонни Тайлер скончалась на 76-м году жизни. Неожиданно в больницу в Португалии, где в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. СМИ писали, что у нее возникла инфекция из-за разрыва аппендикса. Настоящей пляжной погоды в ближайших прогнозах на Среднем Урале нет. В конце недели ожидаются 30-градусные отметки, но при этом дожди и грозы, обещает Уралгидромет. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, солнечных дней в июле будет меньше, чем сырых. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погода на Радио Сим, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты +25, завтра в пятницу дождь и гроза, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью +16-18 и завтра днем до +27.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ. Рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Blue System, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Pink, еще Boomfunk MC с хитом фристайла. И в самом начале Alphaville.
1: Реклама. Встречайте Tank 300 в официальном дилерском центре Tank Reginas на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник Tank 300 с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер Tank Reginas на Высоцкого 3.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и «Любимая кухня».
8: У каждой семьи свой дом, своя история. Салон и «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте «Любимая кухня.рус». Акция действует до конца июля этого года.

0: Вы слушаете радио Си, 16:01 в Екатеринбурге, на радио Си новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. В России подешевели почти все сезонные овощи, пишет газета «Ведомости». По данным Росстата, средняя стоимость картофеля в январе-мае этого года снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 30%, до 52,5 рублей за килограмм. Та же ситуация с другими овощами. Белокочанная капуста за это время подешевела также на 30%, до 42 рублей. Репчатый лук на 22%. Исключением стал редис, цена которого за год выросла в 1,5 раза. Огурцы и помидоры тоже подорожали за год, но незначительно, на 2,2% и 2,8% соответственно. Жители Екатеринбурга массово жалуются на качество холодной воды. Из-под крана идет мутная жижа с примесями. В зависимости от района оно может быть желтого, коричневого, зеленого цвета. Жалобы поступают из разных районов.

0: «Комсомолка». Самыми пьющими в России оказались свердловчане. В среднем жители региона выпивают почти 10 литров спиртного в год. Это самый высокий показатель в стране, пишет РИА. При этом в целом россияне стали пить меньше. Сейчас среднее потребление алкоголя составляет 7,62 литра на человека. Примерно столько же было в конце 90-х. В Чечне же почти все трезвенники, там всего 0,2 литра на человека в год, пишет Я-1. Набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов, школьник из Москвы решил пересдать экзамен. Он непременно хочет набрать абсолютный максимум, то есть 100 баллов. Мальчик говорит, что уверен в своих силах. Я напомню, что при пересдаче в зачет идет последний результат, даже если он хуже, а предыдущая оценка аннулируется. Доллар 76,40, евро 87,35.
1: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 25, завтра в пятницу дождь и гроза, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18 и завтра днем до плюс 27.
2: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами радио Зина 103.7 FM и только что Дэвид Червец. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. На часах 16.10 и далее на радиусе Purple Disco Machine in the Dark.
1: Реклама. Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. О Энзенир. Курорт Увильды. ГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область. Рояжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Знаете Катю? Эксперта по малярным материалам. Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио 7.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, это Доминик Джокер. На часах 16:30. Далее на радио «Зия» One Republic. Но прежде новости. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Юль».
1: Добрый день. Казахстан ограничил въезд транспорта из соседних государств, в том числе из России. Один автомобиль может въезжать в страну не более одного раза в сутки. Решение принято с целью не допустить серого вывоза автотоплива. МЧС выпустила очередное штормовое предупреждение. 10 июля в Свердловской области обещают сильные дожди и град. Спасатели призывают свердловчан быть осторожнее в такую погоду. Движение на улице Куйбышева в Екатеринбурге откроют в августе. Сейчас там завершается строительство пешеходного тоннеля. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь, сообщили в мэрии. Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения. По данным газеты «Коммерсант», с начала года дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек, рост на 4%. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65. Алганская, Югория, акции до конца июля этого года.
0: И погода на радио «Сим». За окном в эти минуты плюс 25. Завтра в пятницу дождь и гроза. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. И завтра днем до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Сим».

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это Ace of Base. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Джерри Холливал из Running Man. Еще Wet. И в самом начале Адриана Челентана.
1: Реклама.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это великолепная Джерри Холливелл на радио 7, завершение золотой коллекции. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Элина Гончарова. Еще впереди на радио 7 No Doubt, Don't Speak. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 17.01. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. В Москве надеются, что США вернутся к процессу урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении, цитирует его Интерфакс. Песков добавил, что телефонного разговора Путина и Трампа пока не было, но Владимир Путин открыт к общению. Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию, поданную представителями подростка электросамокатчика, которого оштрафовали на 200 тысяч за то, что он сбил маленького ребенка. Облсуд оставил решение в силе. Инцидент произошел в Академическом районе год назад. 14-летний подросток ехал на электросамокате по велосипедной дорожке. Из-за припаркованного автомобиля прямо на него выбежал 5-летний ребенок. Подросток нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось. Пострадавший получил сложный перелом ноги. Его родители подали иск на миллион, но суд снизил компенсацию до 200 тысяч. Отменять решение областной суд не стал. Пояснил, что во всех случаях движения электросамокатов, совмещенного с пешеходами, последние имеют преимущество, пишет «Новый день». Российских ювелиров представят байерам на выставке «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Порядка 20 мультибрендовых универмагов примут участие в торгово-закупочной сессии 15 июля. Участниками станут байеры из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Им представят 40 российских брендов ювелирных украшений и бижутерии. В прошлом году по итогам подобных переговоров в Екатеринбурге было подписано около 50 контрактов на поставку продукции. Выставку «Тонкие грани» уже второй год организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Большую программу подготовили для екатеринбуржцев к Дню города. С 28 июля по 22 августа в Екатеринбурге пройдет более 30 мероприятий. Откроет праздник парусная регата в яхт-клубе «Коматек» с 28 июля по 2 августа. 31 июля в историческом сквере выступит Уральский государственный русский оркестр с самыми известными рок-хитами в классической аранжировке. Основные события развернутся 1 августа. Праздник начнется с возложения цветов к памятнику Татищеву и Дегенерову. Потом будет городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, вечером шоу «Мисс Екатеринбург» и большой галоконцерт с участием группы «Урфин Джуз» Насти Полевой.

0: шаг. Искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени, это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
1: И о погоде. На Радио 7 спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевское. На завтра нам пообещали облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
2: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Апостол Патрик Келли точно знает, для того, чтобы не заскучать от обыденности, иногда нужно давать себе сойти с ума в хорошем смысле. Beautiful Madness на Радио Си, музыка, которую мы любим. 17:12 в Екатеринбурге, меня зовут Элина Гончарова, всем хорошего вечера. Оливия Дин, So Easy, наша ближайшая музыкальная, чуть раньше город, 312 вне зоны доступа на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
7: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
0: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Яндекс.Карты сообщают нам о 4 баллах загруженности. По магистралям затруднения на Московской в сторону центра, на проспекте Космонавтов в оба направления и на улице Ленина к ВИЗу. Крупнейшие пробки на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской проезжей от Барьерной до Кромного переулка, на проспекте Космонавтов от Совхозной до Полевой, на Московской скорость потока 2 км в час на отрезке от Объездной до Волгоградской, на ЕКАДе сложности от 20 до 16 км и на проспекте Космонавтов также затруднения от ЕКАДа до Бакинских комиссаров.
1: Реклама.
10: Миша, возьми еще эти коробки.
11: Они уже не входят ко мне в машину.
12: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
11: Мы стекло у шкафа разбили.
10: Ну, Миша!
12: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Оливия Динна, за любовь спокойную, легкую и простую, без киношных страстей. So easy на Радио Си, золотые хиты и то, что в моде. 17.21 в Екатеринбурге, впереди у нас Лили Вуд, Робин Шульц, молитва в до-мажоре. И уже через минуту Эрос Рамазотти на Радио Си.
1: Реклама. Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Сегодня в Кировске. Кекс Свердловский. 149,99 за 500 граммов. Колбаса молочная Чергашин и партнер. 199,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.

0: 17:31 в Екатеринбурге, в компании «Радио Си». Хорошо всегда. Далее с нами Рэя Нетли Донт, еще «Муми-тролль». Сейчас на «Радио Си» новости коротко.
1: Добрый день. Казахстан ограничил въезд транспорта из соседних государств, в том числе из России. Один автомобиль может въезжать в страну не более одного раза в сутки. Решение принято с целью не допустить серого вывоза автотоплива. МЧС выпустила очередное штормовое предупреждение. 10 июля в Свердловской области обещают сильные дожди и град. Спасатели призывают свердловчан быть осторожнее в такую погоду. Движение на улице Куйбышева в Екатеринбурге откроют в августе. Сейчас там завершается строительство пешеходного тоннеля. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь, сообщили в мэрии. Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения. По данным газеты «Коммерсант», с начала года дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек. Рост на 4%. Елена Пипия, «Радио Си».
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Си» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В пятницу, 10 июля, нас ждет облачность с прояснениями, вероятны дожди с грозами, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. «Радио Си».
5: Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Мумий-тролль Илья Лагутенко на радио «Сих», там, где музыка прежде всего и где в последние четверти часа мы с удовольствием слушаем хиты золотой коллекции. В этой тройке Лана Дель Рей, Young and Beautiful, Ник Кейв и Кайли Миноук, Wild Roses Grow. И в самом начале Queen, We Are The Champions, через минуту на радио «Си».
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
11: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
12: Сегодня в Кировском колбаса филейская, вязанка, 149,90. 99 за 400 граммов. Творог Полевское. 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
13: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-7. 84-718-9584.
0: И о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». А Яндекс.Карты сообщают нам о 5 баллах загруженности по магистралям плотно на проспекте Космонавтов из центра, на Московской в обе стороны и на улице Репина из центра. Крупнейшие пробки на Космонавтов от Старых Большевиков до Полевой, на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской, проезжей, а затруднения на отрезке от Барьерной до Норильской, на Верхотурском проезде на проспекте Космонавтов, сложности от ЕКАДа до Бакинских комиссаров, на Кольцовском тракте, на Луганской, Машинной, от переходного переулка до Фурманова и на Московской. Скорость потока 3 км в час от Щерса до Волгоградской.
14: Реклама.
15: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых Бригад, 27. Телефон 34-43-200.
16: Акция действует до 31 июля 2026 года.
17: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
18: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Обо всех преимуществах красоты и молодости Лана Дель Рей в золотой коллекции «Радио Си» на часах 17.56. Впереди нас с вами ждут новости, еще «Jam and Spoon», «Set Me Free» и «Музыка понятная без слов» на «Радио Си». Заглавная тема из мюзикла «Кошки», спонсор инструментальной музыки ООО «КПК «Водный мир», «Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: в Екатеринбурге 6 вечера. Радио Си на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет».
1: Добрый вечер.
2: Даты школьных каникул на 2026-2027 учебный год утвердили в России. Год начнется с 1 сентября, завершится 26 мая. Минпросвещение направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса и графику школьных каникул. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся 27 мая. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы могут использовать федеральный учебный график, либо разработать собственный на его основе, пишет ТАСС. Бывший глава Свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинов помещен в СИЗО в Челябинске. После переговоров он сам прилетел из Дубая и сдался. Логинова обвиняют в коррупции. В прошлом году суд заочно арестовал его. Проходивший по его делу экс-начальник антикоррупционного управления Свердловского МВД Андрей Дьяков ранее заключил сделку со следствием и получил всего 4 года колонии. Отсидел 1.5 года. По версии следствия, Логинов и Дьяков координировали действия по крышеванию компаний, незаконно возмещавших НДС из федерального бюджета, и получили взяток на десятки или сотни миллионов рублей. Уровень воды в реках Ницца и Тура продолжает подниматься. В Ирбите подтоплены 166 приусадебных участков, дороги на 11 улицах, мост. В пункты временного размещения переехали 13 человек. Выставлен круглосуточный пост спасателей с плавсредствами. В Байкаловском и Туринском районах работают лодочные переправы, организовано дежурство дружинников, сообщает Департамент информполитики. На Средний Урал надвигаются новые ливни, грозы и град. МЧС выпустила очередное штормовое предупреждение на 10 июля. Спасатели рекомендуют в пятницу отказаться от отдыха на природе. Во время града важно как можно быстрее укрыться. Под деревьями лучше не прятаться. Ветви могут обламываться под тяжестью града и дождя. Водителям не следует заезжать в зоны подтопления. Во время ливня лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень на обочине. Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения в стране. С января по май дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек, это плюс 4%. По словам экспертов, растет осведомленность обычного населения о методах обхода ограничений, и люди продолжают смотреть привычный контент. Пока российские площадки не вырастят собственных авторов и не накопят библиотеки, разрыв по качеству смотрения сохранится, даже если по охвату российских платформ будет преимущество, поясняют эксперты. Кстати, отечественные площадки тоже растут. Так, аудитория ВК-видео составляет 42 миллиона человек, и это лидер среди видеосервисов в России, пишет Коммерсант. Доллар 76,40, евро 87,35.
3: Реклама.

0: квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
1: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
2: Телефон в Екатеринбурге плюс 7 343 382 89 00.
1: Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Сия, музыка, которую мы любим и в компании которой стремимся поскорее завершить рабочий четверг 18.12 в Екатеринбурге. Меня зовут Ирина Гончарова. Всем удачи, прекрасного настроения. Eurythmics, Miracle of Love. Впереди через минуту Шаус. Love Tonight на Радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: И о том, что на дорогах. На радио «Сиа» спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 4 баллах затруднения по магистралям плотно. На Московской в центр, на проспекте Космонавтов в обе стороны и на проспекте Ленина к ВИЗу. Крупнейшие пробки сейчас на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской проезжей, от Барьерной до Норильской. Затруднения на ЕКАДе от 20-го километра до Высоцкого и от реки Исеть до реки Решетка. А стоит и Верхотурский проезд, и проспект Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров, и на проспекте Космонавтов пробка от Индустрии до Полевой.
5: Реклама.
6: Продолжите фразу. Три десятки – это...
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
10: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Eurythmics Miracle of Love на радио Си. Золотые хиты, прекрасное настроение, летнее, июльское и надежда на то, что дождь, если будет сегодняшним вечером, то не станет затяжным. Sweetbox, с нами далее Shout, и через минуту Григорий Лепс, самый лучший день на радио Си.
1: Реклама. Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
10: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
10: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Вот уже половина седьмого четверга. Представляете, остается совсем немного времени до завершения рабочей недели, очередных теплых выходных. Вы слушаете радио Си Зейн. Впереди новинка Die for Me. Сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о перламутре.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Си. Мы всегда онлайн

0: Global DJs на радио всех там, где музыка прежде всего 18:41 в Екатеринбурге. Хорошего всем вечера. Впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции в этой тройке. Селин Дион, You Dance Come, Майкл Джексон, Black or White. И в самом начале, через минуту, Сиси Кетч, Soul Survivor на радио 7.
1: Реклама. Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сыр российский Брест-Литовск. 189,99 за 200 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
2: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
0: И о ситуации на дорогах. На радиосе спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают о 5 баллах загруженности по магистралям плотно на Московской в центр, на проспекте Ленина к ВИЗу и на 8 марта в сторону центра. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Березовского тракта до Высоцкого, от поворота к станции Палкина до реки Решетка. А на Березовском тракте Трудовой, Губахинской, проезжий затруднение на отрезке от Барьерной до переулка Укромной, на Московской пробка от Объездной до Волгоградской и на Малышево скорость потока 5 км в час от Мамино-Сибиряка до Хохрякова.
1: Реклама.
8: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Лада. Автоцентр Глазурит. Официальный дилер Лада. Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.
2: Золотая коллекция Радио Си.
3: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: И только хиты, проверенные временем, в золотой коллекции радио Си. Селин Дион, 18.56 в Екатеринбурге. А надеюсь, мы уже готовы разыграть билеты на официальное трибьют-шоу Николая Носкова. Впереди у нас третий звонок, будьте внимательны. Прежде на радио Си новости, и через минуту послушаем музыку, понятную без слов. Это Эннио Морриконе и мелодии из фильма «Однажды в Америке».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностью и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ООО «118-784-718-9584».
6: 103.7 FM. Радио «Си».

0: 19.01 в Екатеринбурге, радио Си на 103.7 FM и главные новости к этому часу. Елена Пипия.
1: Добрый вечер. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах временными, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Екатеринбурге распространяют фейк о переходе на мобильные заправки. Данная информация появилась в мессенджерах и соцсетях, и она полностью вымышленная, сообщила антитеррористическая комиссия региона. В ФСБ отмечают, что цель подобных вбросов – вызвать панику среди жителей и создать искусственное социальное напряжение. Злоумышленники также рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками. Жители региона призывают доверять информации только из официальных источников. Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировали активизацию вербовщиков, склоняющих людей к поджогам АЗС, пишет «Коммерсант». Березовский горсуд избрал меру пресечения местному жителю Дмитрию Домрачеву, который открыл стрельбу по несовершеннолетним из пневматического оружия. Ему не понравилось, что подростки шли по его неогороженному забором участку и не реагировали на замечания. Фигуранту предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. В результате несовершеннолетний получил телесные повреждения, кровоподтек левого плеча. Суд не стал отправлять Домрачева под стражу, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Движение по улице Куйбышева в Екатеринбурге откроют в августе. Сейчас там завершается строительство пешеходного тоннеля. Строители заканчивают переустройство инженерных сетей, занимаются гидроизоляцией, там установят системы освещения, видеонаблюдения. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь, сообщили в мэрии. Длина пешеходного тоннеля под Куйбышево составит 45 метров. Его строительство началось 15 мая. Проезд в районе цирка от 8 марта до Горького закрыт. Россияне сообщили, какую пенсию они считают комфортной. По итогам соцопроса выяснилось, что это 80 тысяч рублей. При этом почти 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. 31% оценивают свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывают тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью, ростом цен. Сбережения есть только у 38% респондентов. 60% сообщили об их отсутствии. Те, у кого есть накопления, могут прожить на них максимум полгода, не меняя привычного образа жизни. Доллар 76.40, евро 87.35.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО – специализированный застройщик Синара Девелопмент.

0: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы вновь разыграем пару билетов на официальное трибьют-шоу Николая Носкова. На правах рекламы в этот вечер прозвучат хиты звезды в исполнении певца Иван под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра. Вы услышите любимые песни «Это здорово», «Паранойя» и другие в совершенно новых аранжировках. Мероприятие пройдет 5 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет. Уже сейчас дозвонитесь к нам третьим по номеру 235-103-7 и заберите свою пару билетов. Радио

0: 235-103,7.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Альмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль, ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Яндекс.Карты сообщают нам о 3 баллах. Местами затруднения. По магистралям больше всего загружено Московская в центр, Репина из центра и улица Токарей в сторону Репина. А крупнейшие пробки на Московской от объездной до Волгоградской. Скорость потока 2 км в час. Затруднение на ЕКАДе от 20-го километра до Высоцкого и от поворота к станции Палкино до 51-го километра. И на Репино серьезная пробка от остановки Визбульвар до Крауля.
0: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками. Радио Си. 103.7 FM.

0: Это третий звонок на радио Сига. Розыгрыш билетов на трибьют-концерт Николая Носкова. Давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
1: Михаил.
0: Михаил, хотелось бы порадовать вас, но вы сегодня самый быстрый, ваш номер один.
1: Понял, спасибо.
0: Добрый вечер.
2: Алло, добрый день.
0: Это радио Си, а это...
2: Анастасия.
0: Анастасия, будем передавать приветы. Ваш номер два.
2: Да, давайте передадим моей семье. Всех люблю, целую.
0: Хорошего спасибо. Вечера вам, Настя. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
3: Елена.
0: Елена, очень приятно. Чем занимаетесь?
3: Мне тоже. Едем из командировки.
0: А что вы говорите, еще не в Екатеринбурге?
3: Нет, заехали уже.
0: Угу. Приветливо встречает родной город?
3: Конечно.
0: Лен, на самом деле, да, потому что вы победитель игры «Третий звонок» на радио Си. Ваш звонок под номером 3.
3: Спасибо, я очень рада. Видите, тут команда рядом.
0: Группа поддержки. Кто рядом?
3: Муж.
0: Привет мужу, но пусть не отвлекается от дороги, а вам еще до дома доехать. Лен, вам достаются пару билетов на официальное трибьют-шоу Николая Носкова. Ура!
3: Ура-ура! Спасибо, Радио Си.
0: На правах рекламы. Официальное трибьют-шоу Николая Носкова – это хиты звезды в исполнении певца Иван под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра. Вы услышите любимые композиции «Это здорово», «Паранойя» и другие в совершенно новых аранжировках. Мероприятие пройдет 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского для зрителей старше 12 лет.
4: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
7: Этим летом много футбола.
8: А может, еще больше?
9: Футбольше!
7: Уральский фестиваль футбола 2026.
9: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
7: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
8: А вечером поем.
9: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
7: Вход бесплатный. 0+.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Роберт Майлз на Радио Си. В нашей компании хорошо всегда, и в особенности, когда рабочий день позади. В Екатеринбурге 19:44. Скоро будем слушать песни золотой коллекции в тройке часа Lighthouse Family Run, Армия любовников, Crucified и в самом начале Глен Медейрос. Через минуту на Радио Си. Но сначала о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада» «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают о затруднениях в 3 балла по магистралям. Пока сложно на Ленина в оба направления, на Восточный к ЖД вокзалу и на улице Московская в центр. Затруднения на ЕКАДе от поворота к станции Палкина до реки Решетка, на Трудовой Губахинской проезжей по-прежнему сложности на отрезке от Березовского тракта до Укромного переулка, а на ЕКАДе также от 19 до 16 километра затруднения на объездной от Громова до Амундсена и в переулке Рижский пробка от Московской до 8 марта.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых Бригад 27. Телефон 34-43-200.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
4: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Есть песни, в которые очень приятно созерцать окружающий мир. Lighthouse Family Run, несомненно, одна из них в золотой коллекции Радио Си. 19:57, завершающие на сегодня новости впереди. Лиз Маклернан, Woman in Love и музыка, понятная без слов. Кэнди Далфер, Don't Go. Спонсор инструментальной музыки ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 1:09. Это Радио Си на 103.7 FM с новостями. Елена Пипе, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Региональная МЧС предупредила свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля. В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в такую погоду. Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах. Особенно сложная ситуация в Ирбитском, Туринском, Байкаловском районах. Там продолжает подниматься уровень воды в реках. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а делался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники и разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе 3-й год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брексита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета «Ру». Доллар 76,40, евро 87,35.
2: Реклама.

0: Паривит. Паривит.ру.
1: И о погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевское. На завтра синоптики обещают нам облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью по области плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 27 тепла, а в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Новоуральске завтра плюс 23-25 и максимальная температура в Краснотуринске 22 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
2: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас.

0: Оливия Адамс дарит нам прекрасное настроение июльским вечером. Fool Me Once на радио Си, музыка, которую мы любим. 10 минут 9 в Екатеринбурге, чай в 17 лет впереди. Сейчас на радио Си минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупных конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой – оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
1: Радио Си. Екатеринбург 103.7 FM.
4: Реклама. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: Специализированный застройщик «Sinara Development». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
7: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
8: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru.
1: Телефон рекламной службы 235 0905.
8: Радио Си.

0: 9 в Екатеринбурге. Всем отличного вечернего отдыха в компании Radio C. На очереди у нас новая песня Taylor Swift и А-студио «Улетаю». Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы, день внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы. Вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы. Вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен. Возможно, нестандартные моменты. Весы. Сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы. Удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги, формальные вопросы хоть и с трудом решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи, день, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы, у вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.

0: Очень сложно.
1: Радио Си. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103.7. Радио Си.

0: Брайан Адамс на радио Си. Здесь меньше слов, больше музыки. Музыки отличной и на очереди золотая коллекция. В тройке часа Мадонна, Мастерфис, Крис Ри, The Blue Cafe. И в самом начале через минуту Пэтти Райан. You're my love на радио Си.
1: Реклама. Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мадонна в золотой коллекции «Радио Сия». Здесь только хиты, проверенные временем. 20:58. А «Живаго», «Celebrate the Love» впереди. И музыка, понятная без слов, уже вот-вот. «The Planets», «Родриго». Спонсор инструментальной музыки на «Радио Сия» ООО «КПК «Водный мир». «Океанариум» Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме» Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-ekb.ru 0+.

0: В Екатеринбурге 21.01. Радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. В пятницу нам обещают переменную облачность, все те же дожди с грозами, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью по области плюс 16-18. Завтра днем в Екатеринбурге, Каменске-Уральском до 27 тепла. А в Асбесте и Полевском плюс 24-26. И в Лесном завтра до 22 градусов выше нуля.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: прекрасного всем летнего вечера в компании «Радио Си» и любимой музыки 21.13 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас длинный музыкальный микс «Aero Smith Crazy», «Амель Бэнд», «Инна Флэшбэки» и «Вадим Усланов». Уже через минуту новая песня «Милен Фармер». Это «Радио Си».
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио Си.

0: наш Circle прекрасное летнее настроение, но и мы, в общем-то, тоже настраиваемся на пятницу, на окончание рабочей недели в компании «Радио Си». 21:45 в Екатеринбурге. Впереди нас ждет золотая коллекция «Modern Talking», «Last Excite to Brooklyn», «Garbage» и «Целого мира мало». И в самом начале «Depeche Mode Personal Jesus» на «Радио Си».
1: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.
4: Золотая коллекция «Радио Си».

Modern Talking в золотой коллекции Радио Сия. Здесь песни, которым мы рады всегда. 21:57 в Екатеринбурге. Впереди нас ждет романтический вечер. Песня о любви, самые красивые баллады в дебюте Эйсел Бейс, Wheel of Fortune и музыка, понятная без слов, Диего Модена, Жан-Филипп Один, Moonlight Reggae на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 22.01. Радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. На завтра синоптики обещают нам переменную облачность и вероятность дождей с грозами. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. Завтра днем до 27 тепла.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Романтический вечер на Радио Сия. Совершенно особый вайб в компании песен о любви и самых красивых баллад. А на часах 10:30. Эдвард Майя, Вика Жигулина впереди, Стерео Лав, еще Скорпионс. Сейчас Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы, день внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки, день обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы, вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы, вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен, возможно, нестандартные моменты. Весы, сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы, удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы, день ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги, формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи, день, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы, у вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
4: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.
2: Без

0: В Екатеринбурге 23 часа. Радио 7 на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде на завтра. В пятницу 10 июля нам пообещали облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до 27 тепла.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой Beatles. Рок-баллада попала в топ 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. У нее есть почетная премия Грэмми в исполнении Animals. При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. Версия Animals – это и горный дом.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
3: Здравствуйте. Региональная МЧС предупредила свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля. В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в такую погоду. Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах. Особенно сложная ситуация в Ирбитском, Туринском, Байкаловском районах. Там продолжает подниматься уровень воды в реках. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг на сортировке. Неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а отделался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники и разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе третий год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брексита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета «Ру». Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным «Автостата», июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет Lada Vesta, которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник Tenna T4L. Укрепляют позиции Lada Искра и Niva Travel. Также в десятке лидеров – Geely Manjaro, BelGX 50 Plus и Chang'an Uni S. Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникердудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. В фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
3: У жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой «Beatles». Рок-баллада попала в топ-500 лучших песен по версии журнала «Rolling Stone». У нее есть почетная премия «Грэмми» в исполнении «Animals». При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. Версия Animals – это и горный дом.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
3: Здравствуйте. Региональная МЧС предупредила свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля. В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в такую погоду. Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах. Особенно сложная ситуация в Ирбитском, Туринском, Байкаловском районах. Там продолжает подниматься уровень воды в реках. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а отделался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе третий год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брексита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета «Ру». Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным «Автостата», июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4Л». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни С». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникердудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. В фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.
6: На них

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
3: Уж жираф был не прав, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь моллюска регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В Средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В Средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой Beatles. Рок-баллада попала в топ 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. У нее есть почетная премия Грэмми в исполнении Animals. При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. Версия Animals – это и горный дом.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
3: Здравствуйте. Региональная МЧС предупредила свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля. В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в такую погоду. Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах. Особенно сложная ситуация в Ирбитском, Туринском, Байкаловском районах. Там продолжает подниматься уровень воды в реках. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а отделался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники и разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе третий год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брексита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета «Ру». Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным «Автостата», июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4Л». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни S». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант «сникердудлс». Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. На фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.
6: На, не

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
3: Уж жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. В сети дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой Beatles. Рок-баллада попала в топ-500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. У нее есть почетная премия Грэмми в исполнении Animals. При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. Версия Animals – это и горный дом.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
3: Здравствуйте. Региональная МЧС предупредила свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля. В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в такую погоду. Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах. Особенно сложная ситуация в Ирбитском, Туринском, Байкаловском районах. Там продолжает подниматься уровень воды в реках. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг на сортировке. Неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, отделался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе 3-й год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брекзита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета «Ру». Доллар на пятницу 75.93, евро 86.59.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным «Автостата», июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров – «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4L». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров – «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни S». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникердудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. На фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.
6: Но не

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
3: У жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический АХ-5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.